забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

95 и 4 FM.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: делать деньги без рекламы может только Монетный двор.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Алло, ты где?
2: Сенька рад. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: Семь карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. Семь карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте семькарат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 8044 5.

0: готовы к подаркам. Удачник дарит. С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси. Всегда рядом.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: по-русски в 8 часов утра. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о едином рынке ювелирных изделий. Кроме того, предусматривается порядок обеспечения взаимного контроля за их оборотом. Беларусь нацелена на динамическое развитие отношений с Туркменистаном. Вопросы укрепления партнерства премьер-министр Александр Турчин обсудил в Ашхабаде. Стороны подтвердили готовность расширять контакты по всем направлениям. В Минтруда рассказали о вакансиях и условиях работы для подростков летом. Среди наиболее доступных вариантов – укладчик-помощник, подсобный, а также сотрудник зеленого строительства. В возрасте 14-16 лет разрешено работать не более 4,5 часов в день, а с 16 до 18 – максимум 7. По 5 июня на территории Могилевской области пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. В Музее славы Могилевщины чествовали лучших представителей СМИ региона. В их числе сотрудники информагентства «Бобруйск Медиа» Виталий Гаврусев, Алексей Полищук, Алексей Слабко и редакция газеты «Трибуна Працы». В городе на Березине снимали российское тревел-шоу «Повара на колесах». Шефы приехали в Бобруйск, чтобы познакомиться с его историей, локальными продуктами и создать уникальное блюдо, вдохновленное местным колоритом. Экзамен на отлично. Народный ансамбль танца «Юность» представил концертную программу «Бобруйск. Город нашей юности», подтвердив звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь».
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225-72-12-78. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80225-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 69%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Бодрейшего утречка, город Бобруйск.
1: Доброе утро.
0: Как слышно вас? Как слышно нас?
1: Я думаю, нас хорошо, точно.
0: Ну что, с вами в студии Юлия Гладкова.
1: Рома Вакс.
0: И самое утреннейшее, самое понедельничное, самое прекрасное шоу «Два в одном».
1: Ну слушай, такое нормальное даже настроение. Даже спать как будто бы не хотелось сегодня.
0: Ну да, так как будто бы.
1: Вот.
0: Ну, если так задуматься, то хотелось, но не надо.
1: Ну, нет, а мне нет, я даже проснулась на час раньше будильника, такая, ну, могу себе позволить.
0: Глупостями какими-то занимаешься с утра, ты вот это вот, на час раньше встаешь.
1: Я пример всем подаю.
0: Я, как обычно, 8 раз отложил будильник и еле встал, поэтому все нормально, все
1: по плану. Как будто бы вот и в отпуске не был.
0: Ну, как будто бы, да.
1: Что, ты не выспался, что ли?
0: Ну, на всю жизнь не выспишься же, в конце концов. Итак, что, мы сегодня поговорим, вот сейчас у нас такой сезон отпусков. Лето начинается, и вот я решил обсудить такую тему, что чаще всего мы зря с собой вот берем в отпуск.
1: Вещи.
0: Да.
1: Все.
0: Вот объясни мне, Юлия, такую вещь. Почему так в отпуск люди собираются так, будто едут не на неделю, а минимум осваивать необитаемый остров?
1: Ну, потому что всегда думаешь, ну, вдруг вот это пригодится.
0: Ну всегда же не пригождается.
1: Ну, ты знаешь, что вот недавно ездили с мужем в Брест, в Бресте было все хорошо, жарко, вот прекрасно, даже вещи никакие не пригодились. Да? А потом поехали в Гродно, погода сразу была плохая уже, плюс 9, там дожди, а вещей-то у меня не было.
0: Вот, так все. Ты все равно не взяла.
1: Да, да, а некоторые берут, а вдруг пригодится, и все пригождается там.
0: Ну, слушай, вот из-за этого вот вдруг в чемодане появляются 3 пары обуви, куртка на случай снегопада и одежда на красивый вечер, который
1: правильно
0: никогда не будет.
1: Правильно, я могу сказать. Вот так вот надо. Ну, кстати, еще обязательно книга, которую человек торжественно берет читать. Ну, мне кажется, даже не у бассейна, как многие считают, да, а вот где-то там, может, в маршрутке, в машине.
0: В лесу,
1: в конце концов. В поезде, например. Ну и, кстати, ни разу не открывают.
0: Ну да. Ну, аптечка, кстати. Аптечка, прям целый филиал поликлиники. Но тут,
1: ну,
0: не
1: надо.
0: Соглашусь, тут надо.
1: Надо, да, да, да, да. Может, даже мошки там какие-нибудь, комарики покусали. Мало ли что, слушай, надо.
0: Да. Хотя, и вообще.
1: Мне кажется, в итоге, ну, может быть, пластырь, там, солнцезащитный крем какой-нибудь, таблетка, мне кажется, от головы там, если болит, нужна.
0: Ну, как минимум, или какие-нибудь, если экзотические страны есть, отдыхать, там, может быть, и с пищеварением так себе.
1: Мне кажется, там прививочки уже надо делать.
0: Как вариант, да.
1: Когда едешь.
0: Ну что, сегодня выясним, какие вещи люди чаще всего зря все-таки возят с собой в отпуск, почему и почему каждый раз обещают, ну все, в следующий раз возьму поменьше.
1: И каждый раз снова чемоданы берут, да?
0: Да?
1: Да, побольше, но особенно мы, женщины.
0: Ну вот, либо не берут вообще, и потом такие, нужно было взять. Ну что, большинство людей в отпуске носит примерно треть вещей из чемодана, остальная одежда едет просто на всякий случай. В итоге половина футболок даже не разворачивается, какие-то вещи возвращаются домой настолько аккуратно сложенными, будто вообще никуда не ездили. Но все-таки путешествуют, в конце концов.
1: Слушай, ну да, согласна. Ну, как бы многие считают, что самая бесполезная вещь в отпуске – это красивая одежда на особый случай.
0: Ага.
1: Ну, мне кажется, тут смотря цель вашей поездки.
0: Едешь,
1: да, то есть если вы там планируете где-то по музеям ходить, еще что-то, ну, нужна удобная одежда, если вы прям много будете ходить. Конечно, там в вечернем платье не походишь. Для каких целей брать?
0: Ну, там или, допустим, там какой-нибудь круизный лайнер, там у них по вечерам всякие там
1: там и рестораны же тоже есть, там, ну, это пригодится однозначно.
0: Да, да,
1: но
0: да,
1: тогда нужно все равно удобную брать обувь, там, и одежду, там же, по-моему, они так,
0: портал останавливаются. Останавливаешься и пошел по городу гулять.
1: Да, поэтому...
0: Ну, в общем, сегодня разберемся, что надо, что не надо конкретно. Ну, а в этом часу еще более конкретно расскажем про гороскопчик.
1: Немного интересных фактов.
0: Ну, и, конечно, наша любимая рубрика «Не все так просто». Поэтому погнали, заваривайте кофеечек, и мы начинаем.
2: Радио без тормозов.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Раки, не перегружайте себя чужими переживаниями. День станет намного легче, если перестанете все принимать близко к сердцу.
1: Львы, сегодня у вас много энергии. Главное – направить ее в нужное русло. Отличный день для инициативы и новых идей.
0: У Дев, возможно, небольшие ожидания и изменения в планах, но в итоге все сложится даже лучше, чем вы рассчитывали.
1: Весы, у вас сегодня хороший день для встреч, переписок и восстановления общения с людьми, с которыми давно не было контакта.
0: Скорпионы, сегодня лучше доверять своей интуиции, особенно в вопросах работы, денег и личных разговоров.
1: Стрельцы, день подойдет для поездок, прогулок и смены обстановки. Даже небольшое приключение сегодня особенно поднимет вам настроение.
0: Козерогам звезды советуют не пытаться тащить все на себе. Сегодня полезно распределять силы, а не доказывать, что вы можете все сразу.
1: Водолеи, у вас сегодня может появиться неожиданная идея или интересное предложение. День хорошо подходит для чего-то нового.
0: Рыба, сегодня важно не спешить. Спокойный ритм и темп, и немного времени для себя помогут сохранить хорошее настроение на весь день.
1: Ну что ж, мы перевариваем информацию, слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.
2: Твое позитивное утро на Зефир FM.

0: Дачник. Техника, которая не подведет.
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыбалки.

0: рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков в светлое время суток с берега, без захода в воду.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, несколько лайфхаков сейчас вам подкинем, чтобы вы вот, ну, точно знали, что брать, что не брать. Вот соберите вещи и уберите треть обратно. Практика показывает, именно эти вещи вы бы и не надели.
1: Вот ну, так. Кстати, да, я так и делала. Я сначала все, что мне нравится, складываю, а потом думаю, нет, ну вот, вот это можно и убрать, это может и не пригодиться.
0: А я всегда себя ограничиваю лимитом маленького чемоданчика, который в ручную кладь идет. И все, думаю, и зачем, думаю, мне большой чемодан, ждать багаж, вот это что-то.
1: Ой, ну вам, мужчинам, всегда проще. А у нас, помимо этого, еще косметика, шампуни, какие-нибудь там бальзамчики, фен, вдруг там где-то фена нет, ну вдруг, еще ж, да много всего.
0: Какой ужас.
1: Да. Кстати, вот совет номер два, берите одежду, которая сочетается между собой. Эксперты говорят, так меньше вещей, больше вариантов. Ну, такой, ну, себе. Да. Я бы еще больше бы набрала, которые между
0: еще
1: собой
0: еще больше наборов, да. Не тащите технику для атмосферы. Если вы не пользовались этим дома, в отпуске тоже не начнете.
1: Ну, я не знаю, кто
0: телевизор с собой под мышку пошел такой.
1: Одна удобная обувь, лучше трех на всякий случай. Кстати, ноги в отпуске быстро объясняют, кто был прав.
0: Ну да, на самом деле удобные кроссовки. Вообще сегодня есть такие кроссовки, которые девочкам и под платье подойдут.
1: Согласна, да.
0: Поэтому, да. Оставьте место в чемодане заранее, иначе сувениры поедут домой в пакете. Спасибо за покупку.
1: Ну, возможно, да. И главное в отпуске — это не количество вещей, а ощущение отдыха. Человек 100%. С маленьким рюкзаком иногда отдыхает лучше, чем человек
0: однозначно.
1: С тремя чемоданами.
0: Даже не иногда.
1: Слушай, ну не знаю, тоже такое себе. Мы же не носим с собой чемоданы.
0: Ну, по факту, да. Но все равно отпуск — это, в конце концов, в первую очередь эмоции. А с другой стороны, если ты выйдешь в нелюбимом платье, то такие себе у тебя эмоции,
1: да,
0: останутся.
1: Все равно чувствуешь себя некомфортно. Да, будто бы, да, все на тебя смотрят и такие: господи, ей не подходит это платье. Куда она его надела?
0: Или все в платьях, а ты в спортивном костюмчике. Адидас. Сюда, иди, пешеход.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Я тебе нужна.

0: Ну что ж, без 15.9, а у нас, как всегда, в это время не все так просто, поэтому мы начинаем. Собственно, амбигуитет. Двухсмысленность, когда фраза или ситуация может пониматься по-разному, и оба варианта выглядят очень логично.
1: Это знаешь, когда ругаешься, наверное, с супругом там или с женой. Ну это же и так понятно. Нет, это вот с моей стороны все понятно. Идентичность, ощущение, вот кто я. Это не паспорт, а внутреннее понимание себя, роли, характера и образа.
0: Я король, лев, тигр. Категоризация, раскладывание по группам, как мозг упрощает мир, это сюда, это туда, это там, это здесь. Угу,
1: запомнили. Репрезентация, представление чего-то в голове. Ну, собственно, то, как мы видим реальность, даже если она не совсем такая.
0: Угу, ну, так. Субъективность, зависимость от личного восприятия. Один и тот же факт двух людей может выглядеть по-разному.
1: Ну и концепт, идея или смысловая модель. Не вещь, а как мы, собственно, понимаем внутри головы.
0: Вот так вот. И не факт, что это будет, так сказать, запущено в серию.
2: Сделано в Беларуси.
3: Знаешь, сложно описать мои чувства, но когда я впервые увидел тебя,

0: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,18, за 100 российских дают 3,86 белорусских. После 5-летнего перерыва Белавия возобновила чартерную полетную программу на один из популярных курортов Туниса на побережье Средиземного моря. Путешествия запланированы с периодичностью один раз в 11-12 дней и продлятся до октября. Стоимость билетов стартует от 1140 рублей в одну сторону. МАЗ выпустил новый электробус. Модель оснащена особым аккумулятором, который обеспечивает запас автономного хода не менее 240 километров. Это позволяет обходиться без промежуточной подзарядки на конечных остановках. Транспортное средство предполагает 44 пассажирских сидения. Новинка была представлена на выставке «Транспорт-фест» в Санкт-Петербурге. 2 дыни «Юбари» продали в японской префектуре Хоккайдо за 36,5 тысяч долларов. Это стало рекордной ценой для такого сорта за всю историю ведения подобных аукционов в стране. Этот сорт бахчевой культуры считается королевой среди дынь. Она обладает исключительным ароматом и сладким вкусом. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,18, за 100 российских дают 3,86 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 5 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 102 доллара 82 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе, организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 802 25 72 12 78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 69%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Ну что ж, 9 часов уже у нас на часах. С вами все так же Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу 2 в одном. И мы сегодня беседуем о том, что стоит с собой брать в путешествие, а что не стоит. Вот, например, книги, которые едут отдыхать вместе с человеком. Перед поездкой кажется, ну все, теперь-то я, наконец, спокойно почитаю. Но в итоге книга максимум открывается один раз в самолете, а потом просто красиво лежит рядом с лежаком.
1: Мне кажется, не надо уже эти книги брать. Можно электронную почитать, если ты хочешь только в дороге.
0: Или послушать, в конце концов.
1: Да, мне кажется, брать, ну, действительно не стоит.
0: Да.
1: Ну и аптечка размером тоже с маленький медкабинет. Во-первых, если мы не говорим там, ну, точнее как, вылетать за пределы страны, там, наверное, не все же медикаменты можно провозить.
0: Ну да,
1: кстати, поэтому зачем вот эти вот лишние проблемы? Какую-нибудь таблеточку от головы, да, еще пластырь, может быть, а так, мне кажется...
0: Сегодня в интернете можно найти любые аналоги, прийти в аптеку с границы и купить все, что надо. Это, знаешь, мне сразу напоминает старый советский анекдот, когда какого-то нового русского тогда еще останавливают на Мерседесе, за ним останавливается скорая и пожарный. Он говорит, а вы что остановились? Говорит, а мы с ним. Тот говорит, ну, вам то аптечку, то огнетушитель. Да, поэтому не нужно с собой ничего такого лишнего брать. Это, в конце концов, 21 век на дворе.
1: Ну, мне кажется, в принципе, нужно проверять вообще, что можно ввозить в страну, да?
0: Да.
1: Чтобы не было потом проблем.
0: Это ладно, это если вам там на контроле скажут, все, выкиньте вот здесь мусорку. А есть места, где разворачивают прямо все, отпуск заканчивается
1: так,
0: на полете домой.
1: Да, и бывает даже такое, что у нас пропускают, все нормально, а
0: да,
1: ты потом
0: да.
1: летаешь в другую страну, а там говорят, а у нас такое нельзя.
0: Да, да,
1: ну
0: да,
1: зачем?
0: Да.
1: А как потом расстаться с любимым шампунем, например?
0: Ой, я как-то сестренке вез с Duty Free, значит, духи, одеколон, то все. И на одном из перелетов, где-то непрямым самолетом, заставили выкинуть. Ну, много денег там.
1: Да. Поэтому это нужно обязательно уточнить, чтобы и деньги зря не тратить.
0: Да. Поэтому путешествуйте с умом и проверяйте, прежде чем что-то берете. Ну, а мы двигаемся дальше. У нас в этом часе 5 минут этикета.
1: Погода тоже расскажем, там приметы разные.
0: Ну и, конечно, новости из нашей прекрасной родины, поэтому оставайтесь с нами, у нас впереди много всего интересного.
2: Твое утро на Зефир-ФМ.

0: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно!
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 8044 5.

0: Ну что ж, немножечко примет вам в ленту. Сейчас накидаем, и, может быть, это подскажет какой-нибудь лайфхак вам в день.
1: Не знаю, мне кажется, я их сейчас буду развеивать все мифы.
0: Так, ну давай попробуем. Итак, если свеча горит ровно и спокойно в тишине, в старых домах это воспринимали как знак, что в ближайшее время все будет идти без резких перемен. Такая вот тихая полоса будет.
1: Ну спорно же.
0: Не, ну я сегодня сжег свечу всю ночь.
1: Если тихо, никто не шумит, с чего бы вдруг ей там резко гаснуть или такое же там что-то?
0: Ну, мало ли, может, какие-нибудь магические штуки.
1: Опять-таки, вот еще одна примета, если кошка ложится рядом, именно на левый бок человека, вот говорят, это связывают с тем, что скоро получишь новость, которую уже подсознательно ждешь. Ну вот где связь? Мне кажется, это просто чисто...

0: Ну, собственно, и хлеба хватит. То есть вот и работа, и результат тоже, все будет.
1: А если хлеб уже нарезанный, я себе покупаю, и мне лень его резать?
0: Все, не работает. Я же тебе говорю, мы все развеем сейчас. Все.
1: Если вдруг пуговица начинает чаще обычного расстегиваться сама, говорили, человек выпадает из привычного ритма, ждут перемен в делах или неожиданный поворот в планах. Ну, либо человек поправился, в конце концов.
0: Ну, однозначно, я думаю, все-таки второе. Если вдруг у вас начинают ломаться старые, но надежные предметы, то считается, что отслужил свое, и впереди обновление, покупка или смена. Ну, это не примета, это просто факт.
1: Ну что ж, вот такие вот сегодняшние приметы, которые мы немножечко развенчали. Вот, а двигаемся дальше. И впереди нас ждут 5-минуточка этикета, и расскажем вам, как быть культурными и воспитанными. Поехали!

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: пожалуйста, не покидай, просит у нас акцент, а мы и не собирались. А скажем вам про несколько важных фактов этикета. Вот, говорят, вот в общих чатах, да, мы сегодня говорим об этикете в общих чатах. Итак, не пиши или ау через 2 минуты тишины. Чат — это не горячая линия, люди могут быть заняты. Они исчезли с планеты. Вот так вот, поэтому стоит немножечко подождать.
1: А как вот люди, которые по одному слову пишут?
0: Ой, как минимум... Ой, молчи! Молчи, у меня аж мурашки пошли по коже, не могу!
1: Ты где? Привет, как дела? Я тут хотел тебя спросить. И вот это 25 сообщений.
0: А у меня еще часы эти умные, и они каждую секунду... Выключите меня из этой планеты!
1: Ну и, конечно же, еще один совет — это думайте перед голосовыми, потому что все-таки сообщение можно прочитать за 10 секунд, а когда начинают голосовое превращать в подкаст...
0: Это вот моя проблема, на самом деле.
1: Ну, вода, вот это воду льешь там.
0: Мне жена всегда говорит, да все, до тебя поняли, все, хватит. Ну да. Вот мы когда общительные люди, поэтому и на радио работаем, чтобы выплескивать все вот это накопившиеся слова в голове. Не отвечайте на все одним словом без контекста. Окей, да, понял. Иногда нормально, но если это важный вопрос, добавь хотя бы каплю смысла. Ну, я когда злюсь на кого-то или там нервничаю, окей, всегда отвечаю. Или палец вверх.
1: Это знаешь, когда меня это раздражает только в том случае, когда ты задаешь вопрос, и можно сказать «да», можно сказать «нет», а тебе говорят «ок». Что «ок»? Да. Пожалуйста, ответьте!
0: Да.
1: Ну и не начинайте, собственно, личные споры в общем чате. Ну, кстати, да, вот есть такие люди.
0: Да, да, да.
1: А зачем, собственно, переходить хорошо мне в сообщение с этим человеком? Он мне неприятен.
0: И, во-первых. Во-вторых, я хочу, чтобы все знали, насколько он мне неприятен. Да. Не отправляй одно сообщение по словам. Вот только недавно говорили. Я не приеду. Чат в этот момент просто страдает.
1: Ну и, конечно же, уважайте тишину чата ночью.
0: Да. Не нужно писать ночью там. Ну что там, как вы, старики?
1: Всем привет, вы спите?
0: Да, да, да. Ну, у нас, ты знаешь, у меня одноклассники, и так получилось, что мы с одноклассниками разъехались по всему миру, и очень часто часы прям не совпадают. У кого-то утро, у кого-то вечер, у кого-то ночь, у кого-то день. И есть у нас такие персонажи, которые забывают, что у кого-то на 8 часов позже.
1: Дело в том,
0: Володя.
1: Что вот у меня и мама, и бабушка, у них же есть вот эти видео в ТикТоке, где спокойной ночи, доченька, да, или внученька, и все, и давай вот это писать хорошего дня, доброе утро в 5 утра, ну или там хорошей ночи, спокойной в 12 ночи.
0: Почему? Ну или все православные праздники, опять
1: кстати,
0: же.
1: Кстати, да, поздравляю. Поэтому, ну что?
0: Да, ну что, поэтому придерживайтесь, старайтесь каких-то вот норм этикета, и будет нам всем счастье. Ну а мы слушаем хорошую музыку, для нее всегда время хорошо подходит. И двигаемся дальше, впереди нас ждут интереснейшие новости.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: У внедорожника Lada Niva Travel появилась специальная лимитированная спецверсия. Ноу-хау получит обивку сидений из натуральной кожи. Тираж будет насчитывать всего 1000 экземпляров. В основу спецверсии легла комплектация Техно. В списке ее оснащения числятся 17-дюймовые литые диски, светодиодная оптика, кондиционер, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений, задние датчики парковки, камера заднего вида с омывателем и информационно-развлекательная система с навигатором. Техника у особенного варианта стандартная. Под капотом располагается 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, отдача которого равна 90 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с адаптивной 5-ступенчатой механической коробкой передач.
1: Про машины для людей.
2: Xiaomi представила спортивный электрический внедорожник IU7 GT. В основе электрокара лежит двигатель V8 S-EVO с силовым модулем из карбида кремния, который способен раскручиваться до 28 тысяч оборотов в минуту и развивать впечатляющую пиковую мощность 990 лошадиных сил, а его КПД составляет 98%. Это позволяет внедорожнику разгоняться от 0 до сотки менее чем за 3 секунды. Автомобиль оснащен тройной литий-ионной батареей емкостью 101,7 кВт. Способная обеспечить запас хода 570 км за 15 минут зарядки.
1: Дай газу!
2: На одном из онлайн-аукционов на торги был выставлен BMW M3 выпуска 2013 года. За несколько часов до конца мероприятия ставка достигла 200 тысяч долларов. Это сопоставимо с ценой некоторых спорткаров. Все из-за редкой комплектации и состояния машины. Авто проехало 140 километров. Это фактически новый аппарат. Купе выпущено в спецверсии. Lime Rock Park Edition. Тираж всего лишь 200 экземпляров. Эксклюзивность в ярко-оранжевом цвете кузова, карбоновой наружной отделке и расширенной комплектации с адаптивными ксеноновыми фарами. Кроме того, М3 оснащен опциональным пакетом Competition с заниженной подвеской и системой стабилизации. Салон отделан кожей и карбоном.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: собственно, рассказать интереснейшие новости.
1: Наисвежайшие на самом-то деле. Вот так говорят, что в Беларуси у грибников есть свои маленькие тайны, почти как у рыбаков с тем самым секретным местом. А речь-то сегодня у нас пойдет о сморчках. Редкие грибы, которые считаются деликатесом и которые могут стоить аж сотни долларов за килограмм. Но спокойно, никуда не надо бежать и их собирать. Еще нужно знать, кому продать. И вот тут начинается самое интересное. Опытные грибники свои места не раскрывают вообще никому. Блогер и грибник Александр Горбацевич признается, даже за деньги никто не повезет в сморчковые точки. Причина простая и очень по-земному понятная. Кто нашел первым, тот и собрал урожай. Сморчки появляются почти одновременно, и за короткое время можно собрать до 80% всего сезона. Опоздал — получишь буквально пару грибов для вида. Где их искать? В общих чатах все же известно. Молодые ольшанники, болотистые места, особенно там, где раньше добывали торф. И еще любят старые пожарища. Но даже зная это, грибники честно предупреждают, можно ходить часами и уйти с пустой корзиной. Тут уже работает старая лесная классика. Лес дает не всем и не сразу.
0: Ну, я вообще в грибах не понимаю.
1: Я вообще, в лесу не понимаю, зачем ходить.
0: И в лесу,
1: ходить.
0: И в грибах, поэтому, да, не мой вариант. Вот, вообще, вот это вот комары, вот там мошки.
1: Клещи, нет,
0: клещи,
1: опять же.
0: Нет.
1: Опять же, по дорожке отошел чуть-чуть, и все, где я, что я,
0: прекрасное,
1: у меня паранойя.
0: Прекрасное хобби, но не для меня.
1: Для меня собирание грибов самое лучшее в магазине. Шампиньончиков собрал в сезон, лисичек, нормально все, такие же вкусные, как и с леса.
0: Да, и самое главное, проверенные.
1: Да,
0: 100%.
1: И не заблудишься.
0: В Беларуси, кстати, напоминаю, стартует акция МВД «Внимание, дети» с 25 мая, то есть с сегодняшнего дня до 5 июня.
1: Так,
0: поэтому
1: да,
0: обязательно включаем ближний свет фар, ну или дневные ходовые огни, даже днем. А если вдруг вы забыли, ставим напоминание, потому что за нарушение штраф до 135 рублей.
1: Да, да, поэтому не играемся с этими... Это не шуточки, и дорого могут обойтись.
0: Да.
1: Ну, во-первых. А во-вторых, конечно, детки сейчас после школы, каникулы, там, все дела.
0: Счастливые.
1: Да, немножечко...
0: Счастливые.
1: Да. Немножко не обращают внимания на дороги, поэтому перед каждым пешеходным переходом сбрасывайте скорость. Не зря стоят знаки 40. Это очень важно, на самом деле. Ну что, у меня еще одна хорошая новость. Международная федерация стрельбы из лука World Archery полностью восстановила права белорусских спортсменов.
0: Вот,
1: теперь лучники
0: хорошо.
1: Из Беларуси снова смогут выступать на турнирах под национальной символикой. В организации объяснили решение рекомендациями Международного олимпийского комитета и интересами самих спортсменов. Следующий шаг – позиция Европейской Федерации. Именно от нее будет зависеть возвращение белорусских лучников на европейские старты. По сути, для команды это не просто формальность. Это возможность снова выходить на международную арену и уже как полноценная сборная. Вот, ну, потихонечку мы вот периодически рассказываем про то, что вот сборная такая, или вот такая, или вот такая, или такие-такие спортсмены начали стартовать под нашим белорусским флагом, и это прекрасно. Я уже говорил, что спортсмены не должны участвовать во всех вот этих вот штуках. Спорт — это спорт.
0: Да. Ну что, мне еще тоже одна... Добрая доброта. Новость про доброту. Вот так вот назову.
1: Так.
0: Иссудского района. Там сотрудники МЧС помогли спасти бобра, который оказался в неприятной ситуации. Застрял в сливном шлюзе.
1: Возможно, кстати, наш земляк из Бобруйска.
0: Чего он там застрял? Вот ходил, где не нужно, и все.
1: Да, да, да. На знаки не обращал внимания, в конце концов.
0: Ну, собственно, спасатели помогли, достали животное с помощью усачка и вернули его обратно в привычную природную среду.
1: Может быть, он специально туда шел, у него там дела были на шлюзе, там, я не знаю, договорился встретиться с кем-то.
0: И он такой: да кто просил меня спасать?
1: Да вытащи, дайте мне с этого сначала, опять сейчас лезть через шлюзы. Ну что, ну а мы все-таки люди, товарищи примитивные, вот нам известно, что они должны быть вот где-то там, значит, мы его перетащим.
0: Мы будем помогать.
1: Да, чего бы нам это ни стоило. Ну что, друзья, у нас впереди еще более интересные новости, и в следующем часу мы с вами уже встретимся опять, а точнее услышимся. Погнали.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь укрепляет дружбу с российскими регионами. С официальным визитом в нашей стране делегация Татарстана. Гости уже посетили Брестскую область. Стороны подписали дорожную карту сотрудничества до конца 2027-го. В документе обозначены совместные проекты не только в экономике, но и в сфере культуры, образования, спорта и туризма.
0: Детали.
1: В Беларуси за 4 месяца построили 7600 новых квартир. Общая площадь жилья превысила 840 тысяч квадратов. Почти 30% новостроек предназначено для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тройку самых строящихся регионов возглавили Минская, Брестская и Могилевская области.
0: В мире.
1: Число жертв новой вспышки лихорадки Эбола превысило 200 человек. ВОЗ поднял уровень риска заражения в Конго. Теперь он очень высокий. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний назвал необходимую сумму помощи по борьбе с инфекцией. Необходимо собрать более 300 миллионов долларов.
0: Вот это да!
1: В Минске тестируют светофоры нового поколения с текстовой информацией. На улице Туровского, вблизи торгового центра «Первый национальный торговый дом» организована пилотная зона, в рамках которой будет производиться испытание возможностей оборудования, транспортных и пешеходных семафоров нового конструктивного исполнения, кнопок табло вызова разрешающего сигнала для местных жителей, светильников по подсветке зон подхода к переходу.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 59%, атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, 10:05 уже на наших часах. И с вами все так же Юль Гладкова.
1: Все так же Рома Вакс.
0: И все так же самое утреннее шоу «Два в одном». И мы сегодня беседуем о том, что же все-таки лучше брать, а что все-таки не стоит брать с собой в путешествие, в отдых, на отпуск. Вот одежда, например, на любую погоду мира. Перед поездкой мозг начинает готовиться ко всем сценариям сразу. Ливню, жаре, ветру, похолоданию и внезапному походу в горы. Именно поэтому в чемодане появляются вещи, которые человек даже не достает.
1: Но это правильно. Правильно. Но я считаю, что есть. Это правильно. Да, да. Ну а что? Ну хорошо, похолодало. Что делать? Идти только если новые покупать. Да.
0: И именно в том случае, когда ты скажешь себе, ладно, в этот раз не возьму, обязательно будет дождь. 100%.
1: Так, ну что еще? Огромный чемодан на короткий отпуск тоже. На 3 дня многие собираются так, будто бы улетают, ну, минимум на полгода. Ну, кстати, да. Ну, если только на 3 дня, с учетом того, что этот день вы едете, только там день побудете и уже на следующий уезжаете, ну, такой себе огромный чемодан собирать вещей.
0: Это, да, ну
1: еды
0: это...
1: Еды надо побольше.
0: Ты знаешь, что у меня, да, кстати. Опять же, все есть в магазинах, это раз. Во-вторых, ну, мне кажется, это, знаешь, это для людей, кто вот очень редко как-то выбирается в отпуск, думает, ну, я раз в жизни поеду в отпуск, и чтобы у меня там что-то пошло не так, да не должно быть.
1: Это тогда к тревожникам больше относится.
0: К нам, то есть.
1: Да, это обо мне.
0: У меня такая же история. Я всегда выезжаю, тревожусь, и всегда что-то забываю. Но вот, кстати, ощущение вот это четкое, когда ты выходишь из дома, вроде миллион раз я перепроверил. Я такой, нет, ну что-то забыл. Я прямо вот чувствую, что-то забыл. Выходишь, садишься в такси, начинаешь ехать, вспомнил, что забыл.
1: Поэтому я составляю список заранее. Вот буквально за неделю до того, как куда-то ехать, я себе в заметочки добавляю, так, нужно вот это взять, вот это и вот это. А потом все по списочку сверяю. И дом, когда покидаю, на видео все снимаю. Вот. Моя тревожность прогрессирует.
0: Сейчас вы прослушали анонс тревожника года. Чтобы вы просто знали. Ну, я не настолько тревожный, я просто уже смирился с тем, что я всегда что-то забываю. Ну что, в этом часе уже то, что точно я не забуду, что в этом часу у нас и такое бывает, то есть новости.
1: И гороскопчик уже совсем скоро, поэтому не переключаемся.
0: Остаемся с нами и слушаем хорошую музыку.
2: Не ешь, а слушай. Зиферфм.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, для тех, кто пропустил сегодняшний позитивный гороскопчик, повторяем. Итак, Овны, сегодня лучше не торопить события. День может принести хорошие возможности, если перестать пытаться все контролировать сразу.
2: И раздражать других контролем.
1: Да не бесите меня, я сам решу.
2: Тельцы, удачный день для бытовых и финансовых вопросов. Возможно, у вас приятные покупки сегодня. Ну или хорошие новости ближе к вечеру.
1: А вот близнецов сегодня особенно они будут убедительны. Хороший день для общения, встречи, любых разговоров, где нужно произвести впечатление.
2: Раки, не перегружайте себя чужими переживаниями. День будет у вас намного легче проходить, если перестанете все принимать близко к сердцу.
1: Львы, сегодня у вас много энергии. Главное, направлять ее в нужное русло. Отличный день для инициативы и новых идей.
2: Девы, возможно, небольшие неожиданные изменения в планах, но в итоге все пойдет так, как нужно.
1: Весы, у вас сегодня хороший день для встреч, переписок и восстановления общения с людьми, с которыми давно не было контакта.
2: Скорпионы, сегодня лучше доверять своей интуиции, особенно в вопросах работы, денег и личных разговоров.
1: У стрельцов сегодня день подойдет для поездок, прогулок и смены обстановки. Даже небольшие приключения сегодня способны поднять настроение.
2: Козероги, не пытайтесь тащить все на себе. Сегодня более лучше будет распределить силы, а не доказывать, что вы можете все и сразу.
1: У водолея сегодня может появиться неожиданная идея или интересное предложение. День хорошо подходит для чего-то нового.
2: Рыбам тоже спешить сегодня не стоит. Спокойный темп и немного времени для себя помогут сохранить хорошее настроение на весь день.
1: Ну, вот такой гороскопчик. А мы вам предлагаем послушать хорошую музыку и обдумать, что же сегодня делать.
0: Твое утро на Zephyr FM.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин, и

0: Ну и что? И вот мы и подобрались к новостям интереснейшим, которые накопали для вас в интернетах.
1: Да, вот, например, даже небольшое снижение калорийности рациона может заметно повлиять на здоровье. Да так, ладно. Да. А мы-то не знали.
0: Оказывается, да, вон, видишь, как оно. Ну-ка поподробнее.
1: Так, ну что, в общем, в исследовании участники в течение 2 лет сократили потребление калорий примерно на 12%. Ну и, собственно, этого оказалось достаточно, чтобы улучшить ключевые показатели. Там и артериальное давление, и там уровень какого-то холестерина, инсулина, вот это вот все.
0: Да, ну за 2 года-то понятно. Но это еще и продержись.
1: За 2 года, это представляешь? Я надеюсь, это же платят за такие
0: эксперименты.
1: Я вот за бесплатно нет. Но вообще врачи напоминают, что любые изменения питания стоит, конечно же, делать с учетом состояния здоровья. И, собственно, советоваться-то со специалистами, а не просто «я решил там голодать».
0: Ну, я вам открою секрет, да, если вы откажетесь от тортиков и мучного, и всяческих сладких газировок, можно не советоваться. 100% поможет.
1: Это да.
0: Ну что, ну к слову про здоровье, да? Ходьба снова подтверждает свою репутацию одного из самых простых способов поддерживать форму. Обзор 14 исследований с участием почти 4000 взрослых показал, что около 8,5 тысяч шагов в день могут помочь удержать собственную форму. Вот, и, ну, опять же, это, да, вопрос об удержании формы, да, чтобы сбросить, нужно, наверное...
1: Ходить X3,
0: да. Да, ну, 10, 12, 25 тысяч шагов. Участники, которые сохраняли такую активность после диеты в долгосрочной... После диеты, внимание, в долгосрочной перспективе лучше удерживают результат и реже возвращаются к прежним показателям. При этом авторы подчеркивают, это не волшебная цифра и не универсальное правило, все работает в комплексе. Питание, нагрузка и... И индивидуальные рекомендации. Проще говоря, стабильный шаг каждый день чаще важнее редких героических усилий в спортзале. Ну, я вообще, если честно, вот диета меня сразу отворачивает. Я считаю, что нужно переходить как-то на правильное питание.
1: Вот, я думаю, что даже неправильно говорить диета, просто правильное питание. То есть овощи должны быть. Вообще, ты знаешь, вот говорят, ну, больше, чем 50%, чтобы овощи было.
0: Да, да, да, да, да.
1: А там ты можешь в любом количестве. Главное, чтобы не мясо было 90%.
0: Да. Ну, опять же, мясо, кстати, тоже, да, очень нужно дозированно, потому что белок очень важен, и если нет достатка белка в организме, то худеть не будешь.
1: Опять-таки, ну, не курицу, вот говорят, говядина очень полезна.
0: Да, да, да, да. А, ну, понимаешь, я всю жизнь на похудениях, и все, за свои 40 лет столько раз всего поменялось, и да, белок из курицы, он не такой уж и хороший, как выясняется, и вроде бы раньше говорили, красное мясо, что, нет, ни в коем случае, а да, если уж прям белок, то лучше говядину, но вообще, если, даже вегетарианцы тоже очень хорошо худеют, и они просто заменяют белок, тоже говорят, да что ты, как ты, а как ты без белка отходишься, в шпинате на самом деле белка гораздо больше, чем в мясных продуктах.
1: Да. Поэтому... Ну и рыбу, кстати, тоже нужно кушать.
0: Да, да, да, да, да, обязательно. Да. Поэтому нужно подбирать правильный рацион в первую очередь, ну и, конечно, физические нагрузки.
1: А ты подбираешь, я нет.
0: Я тоже. Это я просто сижу здесь умничаю. Да. Мы так красивые пышечки.
1: Такой диалог хороший, почему бы нам и не поговорить?
0: Сидят под ними стулья, трещат, а умничают.
1: Нет, ну вдруг кому-то пригодится. Не нам,
0: да,
1: не нам.
0: Да, да, нам не надо, у нас так все хорошо. Вообще нужно любить себя любым.
1: Так, ну что, такую тоже интересную новость нашла. Во-первых, в Южной Корее на фоне демографического там кризиса меняется отношение, кто в семье должен родиться,
0: так,
1: девочка или мальчик. И, собственно, раньше предпочтение давали мальчикам, а теперь вот девочку хотят.
0: Угу.
1: И только 15% мальчиков. Представляешь?
0: Вот так. Не, на самом деле, я вот, когда у меня родилась дочка, я, в принципе, хотел всегда девочку. Потому что девочка всегда любит больше папу. Это всегда девочка, всегда с папой.
1: Это очень мило звучит.
0: Да, да, на самом деле, все мужики, я вам очень всем советую, рекомендую, даже так сказал бы. Потому что мальчик, особенно в детстве, это мамин сыночек, это мамина сыночка-присыночка. А дочка всегда с папой, всегда поддерживает, всегда любит. И вот это вот в этих глазах, вот это вот... Как это назвать даже? Любовь вот эта вот, которая не обязывает ни к чему, бескорыстная, и это невозможно объяснить. Ты это чувствуешь просто каждой клеточкой.
1: Так, ну что, кстати, на фоне всего вот этого они советуют в социальных сетях там разные сомнительные методы планирования по ребенку,
0: так,
1: чтобы ты понимал. Во-первых, будущим отцам советуют носить смартфоны в карманах, якобы за изучение.
0: Ага, вот так.
1: Понимаешь?
0: Вот.
1: Ну или совсем просто бытовые рекомендации, конечно же, питание. Вот снова, ну диета там,
0: да,
1: питание,
0: да,
1: и мамам,
0: да,
1: и папам, вот и все.
0: Ну, на самом деле, да. Я вот тоже, прежде чем мы... как это, завели ребенка, как это звучит так себе, да? Ну, прежде чем мы забеременели...
1: Планировали,
0: да? Планировали ребенка, и, ну, по-серьезному отнеслись, и в первую очередь на питание, ежедневные прогулки обязательно нужны.
1: Свежий воздух. Ну, это да. Но глупо же говорить, что если ты там будешь есть огурцы, будет мальчик, допустим.
0: Ну, это 100%, да, да, да. Ну, мы тогда не задумывались, какого ребенка. Нам, в принципе, было любого ребенка хорошо. Но, да, правильное питание, опять же, не разговор идет, что там отказаться от всего. Разговор идет о вот фастфуд всякий. Он не очень полезный. Всяческие неполезности, всяческие продукты, которые просто там быстрого приготовления, это не очень. А вот что-нибудь более натуральное, оно, конечно, помогает в принципе организму, ну и, конечно, при, собственно, продолжении потомства. Ну, да. У меня еще одна новость интересная, да, из мира религии, так. Скажем так. В соцсетях обсуждают необычную деталь из нового трейлера документального фильма о Папе Римском Льве XIV. В кадре понтифик появляется в традиционном панском облачении, но на ногах белые кроссовки Nike. Этот контраст и вызвал волну обсуждений в интернете. Особенное внимание привлекла модель обуви. Винтажные Nike Francis Low. Впервые они вышли еще в 70-х, а позже были перезапущены в 2008 году. Пользователи соцсетей уже шутят, что у Ватикана, похоже, появился самый спортивный стиль в истории.
1: То есть они недовольны, что он в кроссовках ходит, я правильно?
0: Это повод для обсуждения.
1: Слушай, ну а в чем ходить человеку? Вот такие они прям...
0: Специальных, папских, каких-нибудь туфлях, я не знаю.
1: Лишь бы, мне кажется, просто...
0: 100%. 21 век на дворе, товарищи. Нужно...
1: То есть мы можем ходить, чем нам удобно, да?
0: Да, да.
1: Но человек, который...
0: Да.
1: Другой, в общем... должен почему-то соблюдать какие-то твои личные...
0: С одной стороны. Но с другой стороны, там, допустим, какие-нибудь высокопоставленные политики, они же не приходят в кроссовках и в шортах на заседание там или еще куда-то. Или вообще, в принципе, люди, которые социальные, которые люди, которые, ну...
1: А может, ему по здоровью не положено туфли надевать?
0: Согласен. Может быть, ему... Ну, кстати, да.
1: Вот.
0: Вполне. Вполне возможно.
1: Все, это, я оправдала.
0: Поэтому все забыли. Папу оставили в покое. Ему по здоровью нельзя в туфлях ходить. Ну а мы продолжаем слушать хорошую музыку и вернемся к вам уже совсем скоро.
2: Когда-то рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Ну что ж, вот на такой веселой ноте мы пришли с вами, собственно, попрощаться на сегодня.
1: Да, как-то время быстро даже пролетело, да?
0: Каждый раз у нас пролетает быстро время, на самом деле, потому что на любимую работу.
1: С хорошими людьми,
0: Да. Это как, знаешь, реклама какая-то была с толстяком, время летит незаметно.
1: Кто из нас толстяк, опять вопрос.
0: Не знаю, там про было это самое. Там было про какую-то компанию, которая называлась «Три толстяка», поэтому...
1: На, так мы еще третьего.
0: Нам нужен третий, худых не пускать.
1: Так, ну напоследок напоминаю вам, что все-таки нужно включать ближний свет фар днем.
0: Да,
1: сейчас
0: да.
1: До 5 июня обязательно. Не забываем напоминалочку себе ставить.
0: Да, какой-нибудь стикер себе вешать на руль, поэтому приятной вам дороги домой с включенными фарами. Будьте внимательнее на дорогах, потому что детишки сейчас у нас очень счастливые и довольные под конец года, и будем внимательнее относиться и к пешеходам, пешеходным переходам, и вообще, в принципе,
1: ну,
0: на дорогу.
1: Ну и детям тоже нужно
0: да.
1: Еще раз провести.
0: И провести разъяснительную работу с детьми, что нужно, потому что вот меня, ты знаешь, иногда убивает не дети, в основном подростки, в наушниках, идет себе, как да. Шел, так и шел. И вообще не думает, что где-то может какой-то грузовик, что-то там отвлекся на секунду. Бывает такое, всякое бывает на дороге. Идет внимательно, подошли, посмотрели влево-вправо, все, двигаемся дальше. Убедились, что машина останавливается, которая едет в вашу сторону, и будет безопасность нам всем.
1: Да. Ну что, ну а пока хорошего рабочего дня, понедельничного.
0: Да, прекрасного окончания этого же тяжелого понедельника. Ну, а мы с вами прощаемся, и поэтому пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Накануне Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном по инициативе французской стороны. Президенты обсудили региональные проблемы и взаимоотношения с Синьюокой с Евросоюзом и Парижем.
0: Детали.
1: Весной в стране появилось 18,5 тысяч гектаров новых лесов. Всего в 2026-м зеленый массив посеют или высадят на площади в 19 тысяч. Более половины в Гомельской и Могилевской областях. Такие результаты стали возможными благодаря республиканской акции «Лес. Добро. Порядок». Без малого 60 тысяч добровольцев произвели лесопосадку, а также убрали мусор, обустроили места отдыха, отремонтировали более 250 обелисков.
0: В мире.
1: Больше 20 человек погибли от жары в Индии. Температура воздуха там поднялась до 48 градусов. В стране объявили красный уровень опасности. Люди теряли сознание на улицах возле железнодорожных переездов, парковок и рынков. Жертвами знойной погоды стали люди разного возраста – от 25 до 69 лет. По данным синоптиков, температура в регионе в ближайшую неделю не опустится ниже 45.
0: Вот это да!
1: Ученые предупреждают, дата-центры искусственного интеллекта разрушают экологию. Они расходуют сотни миллионов литров пресной воды, охлаждают ее химикатами и сбрасывают обратно уже загрязненной. Энергопотребление таких комплексов сравнимо с целыми государствами, а дизельные генераторы избавляются от нечистот на уровне крупных ТЭЦ. В Бобруйске сейчас облачно плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 59%, атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро, вы на самой сладкой радиоволне. Теперь с вами я, Налимята. И сегодня, друзья, долгожданный понедельник, начало рабочей недели. Ну, это отличный, мне кажется, повод начать все с чистого листа. И пускай сегодня у вас будет больше улыбок, вдохновения, энергии для новых свершений. Оставайтесь на волне 95.4, впереди много интересного.
1: Сделано в Беларуси.

0: года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Сегодня понедельник, 25 мая, друзья. Да, день сложный, начало рабочей недели, так что нам нужно собраться, взбодриться и продолжать этот замечательный день. И пускай даже самый сложный понедельник, друзья, станет днем маленьких побед и приятных открытий. Так что вперед к новым целям и хорошему настроению на самой сладкой радиоволне. Ведь такие треки, как «Ртуть» от Вани Дмитриенко, зарядят вас хорошим настроением.
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Сегодня 25 мая, друзья, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают сегодня, в понедельник. По стране ожидается до 24 градусов тепла, самая теплая погода на юго-западе. А на севере и востоке местами пройдут кратковременные дожди. В нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 21 градуса примерно. Облачно, но с прояснениями и, возможен, небольшой дождь. Так что наслаждаемся все же хорошей погодой, я считаю. А поднимаем настроение. Конечно же, слушая самые сладкие хиты.
1: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Если вы чувствуете себя вялым и непродуктивным, возможно, вы мало поспали. А вот ученые в свое время выяснили, чтобы быть бодрым и здоровым, спать нужно, друзья, не меньше 6,5, а то и больше 7 часов в сутки. Именно такой режим помогает мозгу и телу восстанавливаться, а еще снижает риск болезни сердца и даже депрессии. А еще один секрет хорошего самочувствия – ну, солнце, конечно же. Дневной свет не только поднимает настроение, но и укрепляет иммунитет, улучшает сон и заряжает энергией на весь день. Так что не забывайте гулять на свежем воздухе и ловить те самые солнечные лучи. Это лучшее лекарство от усталости и хандры. Так что, друзья, берегите себя, высыпайтесь и бывайте на солнце.
1: Радио без голов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь укрепляет дружбу с российскими регионами. С официальным визитом в нашей стране делегация Татарстана. Гости уже посетили Брестскую область. Стороны подписали дорожную карту сотрудничества до конца 2027-го. В документе обозначены совместные проекты не только в экономике, но и в сфере культуры, образования, спорта и туризма.
0: Детали.
1: В Беларуси за 4 месяца построили 7600 новых квартир. Общая площадь жилья превысила 840 тысяч квадратов. Почти 30% новостроек предназначено для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тройку самых строящихся регионов возглавили Минская, Брестская и Могилевская области.
0: В мире.
1: Число жертв новой вспышки лихорадки Эбола превысило 200 человек. ВОЗ поднял уровень риска заражения в Конго. Теперь он очень высокий. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний назвал необходимую сумму помощи по борьбе с инфекцией. Необходимо собрать более 300 миллионов долларов.
0: Вот это да!
1: В Минске тестируют светофоры нового поколения с текстовой информацией. На улице Туровского, вблизи торгового центра «Первый национальный торговый дом» организована пилотная зона, в рамках которой будет производиться испытание возможностей оборудования, транспортных и пешеходных семафоров нового конструктивного исполнения, кнопок табло вызова разрешающего сигнала для местных жителей, светильников по подсветке зон подхода к переходу.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелирка Рад на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 59%, атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Понедельник, друзья, сегодня 25 мая, и этот день, когда даже, мне кажется, кофе требует двойной дозы бодрости. Но если серьезно, именно с понедельника начинается новая неделя и, конечно же, новые возможности, друзья. И пускай этот день станет стартом для ваших планов, идей и, конечно же, побед. Главное – это хорошее настроение и вера в себя. А если что-то не получается, да улыбнитесь, ведь впереди еще целая неделя для новых свершений. А с вами Нелли Мята, и впереди много интересного. Остаемся на самой сладкой радиоволне. Расскажу, что же сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами.

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 25 мая. Основная часть дня приглашает уделить время текущей рутине. Занимаясь необходимыми по ситуации делами, стоит учитывать большую вероятность открытых вопросов в связи с теми или иными обновлениями. А новый поворот событий ожидается на исходе дня. Он важен для тех, кому интересны социум и коллектив, консультации, презентации, личные встречи и мероприятия, вопросы даже брака и так далее. А вот вечерний переход Луны в знак Весов яснее обозначит общий сценарий, повестку и правила поведения. Возможно, в конце дня напишет друг, придет приглашение, ну, либо поступит вопрос или какое-то предложение. А верить гороскопу или нет, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно. Тем более в середине этого часа будет новый хит «Swim» от группы BTS.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: У внедорожника Lada Niva Travel появилась специальная лимитированная спецверсия. Ноу-хау получит обивку сидений из натуральной кожи. Тираж будет насчитывать всего 1000 экземпляров. В основу спецверсии легла комплектация Techno. В списке ее оснащения числятся 17-дюймовые литые диски, светодиодная оптика, кондиционер, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений, задние датчики парковки, камера заднего вида с омывателем и информационно-развлекательная система с навигатором. Техника у особенного варианта стандартная. Под капотом располагается 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, отдача которого равна 90 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с адаптивной 5-ступенчатой механической коробкой передач.
1: Про машины для людей.
2: Xiaomi представила спортивный электрический внедорожник IU7 GT. В основе электрокара лежит двигатель V8 S-EVO с силовым модулем из карбида кремния, который способен раскручиваться до 28 тысяч оборотов в минуту и развивать впечатляющую пиковую мощность 990 лошадиных сил, а его КПД составляет 98%. Это позволяет внедорожнику разгоняться от 0 до сотки менее чем за 3 секунды. Автомобиль оснащен тройной литий-ионной батареей емкостью 101,7 кВт. Способная обеспечить запас хода 570 км за 15 минут зарядки.
1: Дай газу!
2: На одном из онлайн-аукционов на торги был выставлен BMW M3 выпуска 2013 года. За несколько часов до конца мероприятия ставка достигла 200 тысяч долларов. Это сопоставимо с ценой некоторых спорткаров. Все из-за редкой комплектации и состояния машины. Авто проехало 140 километров. Это фактически новый аппарат. Купе выпущено в спецверсии. Lime Rock Park Edition. Тираж всего лишь 200 экземпляров. Эксклюзивность в ярко-оранжевом цвете кузова, карбоновой наружной отделке и расширенной комплектации с адаптивными ксеноновыми фарами. Кроме того, М3 оснащен опциональным пакетом Competition с заниженной подвеской и системой стабилизации. Салон отделан кожей и карбоном.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

12.53 на Zephyr FM. Давайте немного поговорим о забывчивости. Все мы замечали, что когда-либо, либо что-либо, ну, забываем. Оказывается, забывчивость повышает интеллект и делает человека умнее, а его деятельность эффективнее. Ирландские ученые доказали, что забывчивость не ошибка, а функциональная особенность мозга, ну, которая позволяет ему оптимизировать важные процессы. Как заявили специалисты, забывание некоторых вещей даже полезно и способствует более гибкому поведению человека. Но мы не будем забывать, а стараться все помнить, ведь рабочий процесс только, вот грубо говоря, начался. А для хорошего настроения, естественно, будет наша самая сладкая радиоволна. Поэтому что мы делаем? Делаем звук громче, друзья, и слушаем трек «Азизам» от Эда Ширана.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Особое отношение, проверенное временем. Александр Лукашенко обсуждает новые проекты с главой Татарстана. Стороны детально обговаривают запуск совместных инициатив и расширение двухстороннего взаимодействия в ключевых секторах экономики.
0: Регион.
1: За прошедшие выходные дни в Могилевской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 595 нарушений ПДД, задержано 12 пьяных водителей и 33 бесправника. 61 пешеход привлечен к административной ответственности за нарушение правил, 22 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: В Китае ливни спровоцировали наводнения и оползни. Юго-западные регионы страны находятся во власти разрушительных дождей. Погибли 5 человек, 22 числятся пропавшими без вести. В пострадавших районах разрушены дороги, затоплены дома и нарушено сообщение. Спасательные службы работают в круглосуточном режиме, проводится эвакуация населения из зон затопления.
0: Вот это да!
1: В Китае нашли самого умного попугая. Всего за 33,5 секунды он рассортировал 10 цветов по правильным контейнерам и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина купил птичку в 2020 году и со временем заметил, она проявляет особый интерес к определенным игрушкам, особенно к цветным шарикам. Как оказалось, у пернатого талант мирового уровня.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 59%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Реклама.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей-погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02. 29.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

0: что ж, пришло наше время, наши традиционные игры на Zephyr FM. А сегодняшний приз – это пицца Маргарита. Ведь недаром говорят, что пицца – это источник счастья. В тесте это находятся такие вещества, которые помогают вырабатывать серотонин, гормон радости, друзья. Так что прямо сейчас, в прямом эфире, вы можете выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска. Напомню, где по улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо, а обязательно зайдите и попробуйте любимое блюдо. А также можно заказать блюдо на дом в любую точку города Бобруйска. Тоже обязательно этим воспользуйтесь. Ну а так как вы сейчас на самой сладкой радиоволне, значит, вы можете поучаствовать в игре. И напомню еще раз, выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». А все очень просто, нужно просто внимательно послушать вопрос и на него ответить правильно и желательно быстрее всех. А свой ответ отправить на короткий номер радио 95-44. Как вы думаете, в какой стране пиццу добавляют зеленый горошек? Да-да, именно его. Во Франции первый вариант, второй вариант в Италии и третий вариант в Бразилии. Думайте только очень быстро, ведь, как всегда, в конце этого часа определится тот самый победитель, который и выиграет пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Радио без тормозов. Zephyr FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно!
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что ж, середина практически часа на Зефир ФМ, а мы продолжаем наш традиционный розыгрыш, где приз пицца Маргарита от суши-бара «Сушилка». Ведь пицца вдохновляет не только поваров, но и даже художников. В Глазго есть даже один ресторан, где на пиццах рисуют портреты знаменитостей, друзья. А в США выпускают аж духи с ароматом пиццы, представляете себе? Ну, а чтобы прямо сейчас, в прямом эфире, на самой сладкой радиоволне, выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», где находится в центре нашего города Бобруйска, и там большой выбор как итальянской, так и азиатской кухни, нужно внимательно послушать мой вопрос и, конечно же, быстрее всех и правильно ответить на него, отправив свой вариант ответа на короткий номер радио 9544. Что самое интересное, в одной стране в пиццу добавляют аж зеленый горошек, и она является одной из самых любимых блюд. Попробуйте, друзья, угадать, в какой стране это делают. Первый вариант во Франции, второй вариант в Италии и третий вариант в Бразилии. Думайте только недолго, а лучше прямо сейчас отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 9544 и получите свою пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Сделано в Беларуси.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: крутите барабан. Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша на самой сладкой радиоволне. Напомню, вы слушаете волну 95.4, с вами по-прежнему Налимята. А разыгрываем мы аппетитную пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска, где большой выбор итальянской и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А чтобы в это время выиграть пиццу-маргариту, нужно, как всегда, было слушать внимательно вопрос и быстрее всех, и, конечно же, правильно на него ответить и отправить в виде смс на короткий номер радио. Ну что ж, вопрос звучал так. В какой стране в пиццу добавляют зеленый горошек? Давала даже несколько вариантов ответа. Нужно было выбрать правильный и ответить. Ну что ж, узнаем, какой же ответ. Конечно же, в Бразилии. Ведь в Италии любят только классическую пиццу и не признают другие с другими более интересными, необычными начинками. Вот так вот. И кто же наш сегодняшний победитель? А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 3720. Мы вас поздравляем. Вы наш сегодняшний победитель. Вы выиграли пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка». Благодарим за участие. И скоро с вами обязательно свяжемся, расскажем, где и как забрать можно эту аппетитную пиццу-маргариту. Ну, а остальные не расстраиваемся, ведь впереди целая рабочая неделя. А это значит, что с понедельника по пятницу с 13 до 14 часов на волне 95.4 я, Налимята, провожу наш традиционный розыгрыш. А прямо сейчас наслаждаемся музыкальным хитом.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси хотят создать открытый реестр специалистов, которые обучают детей. Репетиторов, логопедов, дефектологов, преподавателей музыки, танцев, вокала, ИЗО и компьютерной грамотности. Работать с несовершеннолетними без включения в единую базу вне закона. Обсуждение проекта идет до 1 июня.
0: Город.
1: Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горосполкома приглашает безработных граждан для трудоустройства в ДЭП города Бобруйска рабочими зеленого строительства «Козьба». Заработная плата от 1500 до 3000 рублей. Звонить по телефонам 73 48 63 72 03 94.
0: В мире.
1: В Индонезии за сутки произошло 6 новых извержений вулкана Семеру, одного из самых активных в стране. На острове Ява столпы пепла поднялись на высоту до 4,5 километров. Облака пыли накрыли северные и северо-западные районы. Информации о пострадавших нет. Власти продолжают следить за ситуацией.
0: Технологии.
1: В Китае разработали ИИ-переводчик для кошек и собак. Программа сделана в виде ошейника и анализирует звуки, эмоции и поведение питомцев в режиме реального времени, после чего переводит эту информацию в понятный человеку текст. Разработчики обещают точность до 95%.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 59%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Напомню, что сегодня понедельник, а это повод начать с чего-то нового и полезного. Сегодняшний день – это, мне кажется, отличный повод вспомнить о пользе движения и хорошего настроения. Даже умеренные физические нагрузки, такие как прогулка на свежем воздухе, легкая зарядка или несколько минут растяжки способны заметно улучшить самочувствие и даже зарядить энергией. Ведь движение – это не только про спорт, но и про радость жизни. Когда мы активны, настроение поднимается, ну а день становится ярче и интереснее. Ну, не обязательно, конечно, ставить рекорды, достаточно просто начать. Маленькие шаги к активности, ведь это вклад в свое здоровье и позитивный настрой, как же без него. Пускай сегодня будет больше улыбок у вас, друзья, легкости и движения, ведь хорошее настроение – это тоже привычка, которую стоит развивать.
1: Фабрика улетного настроения.

Напомню, что сегодня 25 мая, сегодня по-прежнему нылемята. И давайте же узнаем более подробный прогноз. Что же сулят нам звезды гороскопа огненным овнам, кстати. Ваши достижения сегодня будут зависеть от вашего утреннего настроения, которое было. Внутренняя энергия у вас есть, но ее направление зависит только от вас. Если вы на позитиве, то сможете творить чудеса. А сегодня близнецам особенно повезет в общении с близкими людьми, которые окажут им неоценимую поддержку. Если возникнут, конечно, проблемы, обращение к родственникам и друзьям принесет больше помощи, чем ожидалось. А огненным львам сегодня звезды советуют узнать какого-то человека получше, знакомого, например, коллегу или даже случайного попутчика. Ваши логические способности будут на пике сегодня, что позволит получить максимум информацию о собеседнике. Весы сегодня преуспеют в вопросах организации и планирования. Составленными вами планы будут простыми, но эффективными. А ни одна деталь не останется незамеченной. Ну, скорпионы, ну, вас лучше сегодня не провоцировать. Несмотря на кажущуюся покладистость и безмятежность, даже самому скорпиону сегодня может показаться, что он само спокойствие и миролюбие. Однако, будьте осторожны, внезапный приступ раздражения может его постигнуть в любой момент. Так что не дразните сегодня скорпиона, лучше сохраняйте мир и покой для всех. Стрельцы сегодня могут испытать трудности в общении, поскольку их энергичный ритм жизни будет непонятен для окружающих. Однако стрельцы будут чувствовать себя полными сил и возможностей. Их деловая активность, находчивость и даже острый ум позволят им легко справляться с самыми сложными задачами. А вот сегодня упрямых козерогов ожидает насыщенный день, полный событий. Звезды наполняют его энергией, помогут быстро принимать решения и острым умом разобраться в ситуации. Козерогам будет трудно усидеть на месте, ведь обстоятельства могут требовать их внимания сразу в нескольких местах. Но сам козерог с радостью примет такой динамичный ритм жизни, ведь кипучая деятельность не только приятна, но и обещает быть полезной. Но верить гороскопу или нет, как всегда, я говорю, это дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 и слушать самую сладкую радиоволну обязательно.

0: Дачный сезон в самом разгаре, друзья. Но врачи предупреждают. Работа на участке может оказаться опаснее для спины, чем привычная офисная рутина. Вот так-то. По словам специалистов, резкий переход от малоподвижного образа жизни к интенсивной физической нагрузке на даче часто приводит к болям в позвоночнике, растяжениям и даже обострением хронических заболеваний. Особенно рискуют те, кто долго работает в наклон и поднимает тяжести и не делает перерывов. Остеопаты и реабилитологи советуют: меняйте виды деятельности, но хотя бы делайте паузы каждый час либо полтора, поднимайте тяжести только с прямой спиной и распределяйте груз равномерно. А если спина уже дала о себе знать, ну, не занимайтесь самолечением, а обратитесь лучше к врачу. Ведь иногда боль в пояснице может быть сигналом совсем других проблем со здоровьем. Так что, друзья, берегите себя и помните, что дача – это не только труд, но и отдых. И прямо сейчас мы отдохнем по треке «Шабзе». Послушаем в конце этого часа Аву Макс и Даша с треком «Градусы». А с вами была Налимята все эти 4 часа. Мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Но услышимся уже завтра с 11 утра на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Беларусь и Татарстан нацелены на расширение двухстороннего взаимодействия. В качестве наиболее многообещающих направлений для партнерства стороны рассматривают нефтехимический комплекс, промышленный сектор, машиностроение, аграрную и лесную отрасли, а также высокие технологии, включая искусственный интеллект, культурную сферу и туризм.
0: Детали.
1: Поезд памяти стартует 22 июня из Бреста. Путешествие участников завершится 4 июля в Минске. В этом году почти 12 тысяч белорусских десятиклассников участвовали в отборе, чтобы побороться за право представлять страну в проекте. Он включает посещение мемориальных комплексов, встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями.
0: В мире.
1: Махачкала снова уходит под воду. На столицу Дагестана обрушились мощные ливни. Затоплены автомобильные дороги и придомовые участки. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Помогают и сотрудники МЧС. Они эвакуируют людей и откачивают воду с затопленных территорий.
0: Вот это да!
1: Известное приложение для знакомств уходит в офлайн с групповыми мероприятиями по интересам. Пикбол, разные мастер-классы, дискотеки и счастливый час для владельцев собак. Знакомства теперь проходят не один на один, а в компаниях единомышленников. Это снижает напряжение, превращая свидания в дружеские вечеринки.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225-72-12-78. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 59%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

Неудачник. Техника, которая не подведет. Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: поиске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
1: В стране.
2: Парламентская делегация Алжира прибыла с визитом в Беларусь. Игорь Сергеенко заявил, Синеокая уделяет огромное внимание углублению спектра взаимодействия с африканской страной. Стороны заинтересованы в развитии партнерства по всем направлениям, особенно в торгово-экономической сфере.
1: Детали.
2: В Слониме двухлетняя девочка выпала с пятого этажа. По предварительной информации, мать оставила ребенка без присмотра, пока находилась на кухне. В это время малышка залезла на игровой кубик, стоящий рядом с батареей, забралась на подоконник и через открытое окно выпала. Прибывшая скорая медпомощь госпитализировала ребенка в тяжелом состоянии. Следователи проводят проверку.
1: В мире.
2: На Филиппинах обрушился строящийся отель. 3 человека погибли, 26 спасены. Под обломками остаются минимум 18 человек. По документам здание должно было быть 9-этажным. Однако строители добавили еще один уровень. На нем заливали плавательный бассейн. Огромный вес конструкции, вероятно, привел к моментальному падению высотки.
1: Вот это да!
2: Самый высокий в мире Лионель Месси появится в Аргентине. На родине прославленного футболиста возводят его скульптуру высотой 26 метров. Из-за огромных размеров ее собирают по частям. Несмотря на монументальность сооружения, все элементы проработаны в мельчайших деталях.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в Ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 59%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: В Бобруйске 17 часов.

0: новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,86 белорусских. Белпочта меняет правила для писем с уведомлением. С 26 мая услугу больше нельзя оплатить обычными или электронными марками, только деньгами. Люди смогут рассчитаться наличными или картой в кассе, а компании и ИП должны рассчитываться строго по безналу. Также упростилась отправка писем. Больше не нужно заполнять бумажные бланки. Достаточно отметить на конверте простое или заказное. МТ-банк прекращает программу лояльности «Халва». С 1 июля закрывается бонусная система по банковским платежным карточкам на условиях тарифных планов «Халва», «Халва-партнер», «Халва-микс» и «Халва-макс». В итоге при безналичной оплате товаров, работ и услуг с использованием таких карт расчет и выплата манибека производиться не будет. Лионель Месси стал вторым футболистом-миллиардером после Криштиану Роналду. Состояние капитана сборной Аргентины и форварда «Интер Майами» превысило 1 миллиард долларов. С 2007 года он заработал более 700 миллионов долларов на зарплате и бонусах. Но в элитный клуб его вывели также контракты в США, недвижимость и бизнес-активы. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,86 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 7 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $95.18 за баррель.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе, организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания «Купаленко». Телефон 802 25 72 12 78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до плюс 15. Влажность 77%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-029.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин,

обливал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя средь городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то,

седьмая ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь ты, не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем мечтаешь ты сейчас под вечер. И приближаешь ли, как я, минуты нашей встречи. Читаешь книги о любви.

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 29 689 77 78.
3: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!

0: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30. Радио без тормозов. Зефир FM.

Включайся. В Бобруйске 18 часов.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с главой Татарстана. Стороны подписали дорожную карту сотрудничества до конца 2027 года. В документе обозначены совместные проекты не только в экономике, но и в сфере культуры, образования, спорта и туризма. Парламентская делегация Алжира прибыла с визитом в Беларусь. Стороны заинтересованы в развитии партнерства по всем направлениям, особенно в торгово-экономической сфере. В Беларуси хотят создать открытый реестр специалистов, которые обучают детей. Репетиторов, логопедов, дефектологов, преподавателей музыки, танцев, вокала, ИЗО и компьютерной грамотности. Обсуждение проекта идет до 1 июня. За прошедшие выходные дни в Могилевской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 595 нарушений ПДД. Задержано 12 пьяных водителей и 33 бесправника. 61 пешеход привлечен к административной ответственности за нарушение правил, 22 из которых находились в нетрезвом состоянии. Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных граждан для трудоустройства в ДЭП города Бобруйска рабочими зеленого строительства «Козьба». Заработная плата от 1500 до 3000 рублей. Звонить по телефонам 73 48 63 72 03 94. В домашнем матче Бобруйская «Белшина» разгромила новополоцкий «Нафтан» со счетом 5-1. По итогам 9 туров Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу подопечные Александра Лисовского имеют в своем активе 9 очков и расположились на 12-м месте в турнирной таблице. Искусство песни. Хоровой коллектив «Ясные зори» принял участие в открытом конкурсе «Брославская хоровая ассамблея». По итогам выступлений бобруйский коллектив был отмечен дипломом за сбережение и захование хорового мастерства. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до плюс 15. Влажность 77%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: крутите барабан. Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает: соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: У внедорожника «Лада Нива Тревел» появилась специальная лимитированная спецверсия. Ноу-хау получит обивку сидений из натуральной кожи. Тираж будет насчитывать всего 1000 экземпляров. В основу спецверсии легла комплектация «Техно». В списке ее оснащения числятся 17-дюймовые литые диски, светодиодная оптика, кондиционер, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений, задние датчики парковки, камера заднего вида с омывателем и информационно-развлекательная система с навигатором. Техника у особенного варианта стандартная. Под капотом располагается 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, отдача которого равна 90 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с адаптивной 5-ступенчатой механической коробкой передач.
1: Про машины для людей.
2: Xiaomi представила спортивный электрический внедорожник IU7 GT. В основе электрокара лежит двигатель V8 S-EVO с силовым модулем из карбида кремния, который способен раскручиваться до 28 тысяч оборотов в минуту и развивать впечатляющую пиковую мощность 990 лошадиных сил, а его КПД составляет 98%. Это позволяет внедорожнику разгоняться от 0 до сотки менее чем за 3 секунды. Автомобиль оснащен тройной литий-ионной батареей емкостью 101,7 кВт. Способная обеспечить запас хода 570 км за 15 минут зарядки.
1: Дай газу!
2: На одном из онлайн-аукционов на торги был выставлен BMW M3 выпуска 2013 года. За несколько часов до конца мероприятия ставка достигла 200 тысяч долларов. Это сопоставимо с ценой некоторых спорткаров. Все из-за редкой комплектации и состояния машины. Авто проехало 140 километров. Это фактически новый аппарат. Купе выпущено в спецверсии. Lime Rock Park Edition. Тираж всего лишь 200 экземпляров. Эксклюзивность в ярко-оранжевом цвете кузова, карбоновой наружной отделке и расширенной комплектации с адаптивными ксеноновыми фарами. Кроме того, М3 оснащен опциональным пакетом Competition с заниженной подвеской и системой стабилизации. Салон отделан кожей и карбоном.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого давления «Чемпион» со скидками до 25%. С 15 мая по 30 июня. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника, которая не подведет. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

уютного майского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофам 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Спасибо за то, что ты у нас есть. Любим, целуем, обнимаем. Передаю свой приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, написала Дарья. Я очень расстроена из-за связи, так как услышать тебя не смогла. Ты, главное, береги себя сильно. Не бери все близко к сердцу. У нас все хорошо, уставшая, но главное, всю работу сделала. Завтра отправлю приветик и жду тебя тоже. Очень сильно люблю, безумно скучаю. Береги себя, пожалуйста. Твоя жена Дарья и сынок Дамир. Всем чудесного вечерочка понедельника желает Светлана Дегтярева. Самый счастливый приветик отправляю братулику Шмат Евгешке. Идеально начинать день с тобой в прямом эфире. Рада видеть. Хорошего вечера, прекрасного настроения тебе и твоим ручкам. Береги себя. Привет от всей семьи Вакулей. Очень скучающая сестра. Самый солнечный приветик из Петербурга летит моему сыну Сереже Блицкову, пишет Лариса. Дорогой, как и обещала, передала 100 миллионов приветиков твоему Питеру. Лови! Взаимные! У меня все хорошо, практически все места знаковые для нас исследованы. Осталось самая малость и домой. Люблю тебя, жду и скучаю. До встречи! Я на связи в роуминге. Передаем домашний приветик любимому брату и дяде Саше, пишет Катерина Дриневская. Рады были вчера увидеться, открыли последнюю учебную неделю, готовимся к каникулам. У нас все хорошо, береги себя и помни, мы очень-очень тебя любим. Скоро обязательно увидимся, крепко обнимаем и целуем, Санька. Теплые обнимашки и целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, твои глаза сводят меня с ума. Спасибо за теплые слова любви. От сына отдельный приветик. Любим, да, и обратно. Обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Ты знаешь, я скучаю по тебе, и мне не стыдно в этом признаться. Мне очень грустно, одиноко, ты очень-очень нужен мне. И без тебя мне так плохо. Мне очень хочется обнять, поцеловать тебя, проснуться рядом. Так надоело мне скучать. Мечтаю, чтобы ты был рядом. Люблю тебя, береги себя, хорошего вечера. Целую, Буся моя, сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Летит мой горячий привет моему любимому сыночку Строковичу Артему, написала Надежда Усачева. Сынок, все у нас хорошо. В выходные приехали тетя Аня, Лена, Вадим, работали в огороде, а потом жарили шашлыки. Время провели отлично. Береги себя, мы очень тебя любим, скучаем и ждем. Храни тебя, Господи, твоя любящая мамуля. Солнечный приветик Чемареву Диме. С тобой я чувствую, что нет ничего невозможного. Ты моя любовь и опора. Спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Очень тебя люблю и сильно скучаю. Хорошего вечера и самых сладких снов. Не скучай, береги мое сердечко. Бесконечно целую, с любовью, жена. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с началом последней весенней рабочей недели. Ну и, конечно, вновь возвращаемся к вашим сообщениям. Теплый приветик посылаю своему любименькому братишке Ледвигевичу Александру. Немного приболело, но думаю, это временно. Собираюсь на работу, завтра отправлю приветик, как и обещала. Хорошей недельки, а также отличного настроения. Не вешай нос, я рядом, от родителей много обнимашек. Твоя сестричка. Привет, братишка Савчук Максим. Я бы сказала, что не приеду. Ну, кто это такая, чтобы не приехать к моему любимому единственному брату? Максим, каждый завтра мы с тобой увидимся, крепко обнимемся. Собираемся потихонечку. Надеюсь, у тебя все хорошо. У нас с мамой тоже. Да, правда, решим... Сейчас с этим ничего не поделаешь, братишка. Желаю спокойного вечера и хорошего настроения. Сладких снов, любимый. Твоя Никусик. До встречи. Всю свою любовь и нежность передаю своему ласковому солнышку, мужу Валерию, пишет Инна Хрипунова. Радулечка, все у нас хорошо, уже складываемся потихоньку. Сегодня отправила новых фоток и конвертов. Жди. Поздравляю с первым туром, мой самый лучший, верю в тебя. Желаю безусловной победы в итоге. Люблю бесконечно, горжусь тобой, целую, обнимаю душой, обожаю все в тебе, малыш мой. Очень сильно скучаю, твоя навеки маленькая я. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, мы дома съездили, хорошо, под впечатлением от такого мероприятия. Виталий очень изменился за месяц. Боец, моя гордость. Очень хотелось бы, чтобы ты был рядом в такие моменты. Фото вышлю, безумно сильно люблю и скучаю. Сладеньких снов, душа моя. Летит согревающий приветик лучшему мужу бабулечке, пишет Елизавета Ладинская. Солнышко, все хорошо, завтра жди вкусняшку, приветик завтра. Выше говорят, что с годами чувства угасают. Нет, со временем моя любовь к тебе, дорогой, становится лишь крепче. Я не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне такого замечательного мужа. Ты самый-самый лучший, люблю тебя от мамочки, братиков, сестрички, сыночков, деток. Огромный приветик, сладеньких снов, твоя любимая семья. Передаю нежный привет моему любимому Хайдару. Я очень сильно тебя люблю и скучаю. Очень счастлива была видеть тебя, мой единственный, мой король. Доброго вечера. Поздравляем Дмитру Калину с днем рождения. С твоим 20-летием. Будь счастлива, красивая, любима. Мечтай, дерзай. Все самое интересное впереди. Принимай поздравления от папы Андрея с семьей, брата Никиты и любимого Владика. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому брату Иневич Роману. Очень скучаю. Надеюсь на нашу встречу. Жаль, что... Мы пока не понимаем, как будет. Люблю очень, все будет хорошо. Кушай, набирайся сил. Люблю, сестра Настя. Летит любящий и скучающий приветик к любимому, единственному, неповторимому Димульке Арсеньеву. Сейчас у меня 17:50, сижу на почте, аванс пришел, а тут очередь, ужас. Приветик уйдет завтра, люблю очень тебя, скучаю безумно, обнимаю до хрустящей, до хруста, целую нежно, твоя любимка. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
0: Сладкая штучка.

Заряжаемся позитивом и отличным настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик любимому папочке и мужу Михалине Виталию, пишет Алина. Родной мужу в Бресте. Дорога прошла хорошо. Лиса перенесла ее спокойно. Приветик отправила. Где все рассказала? Ждем известий хоть каких. Береги себя, очень любим и сильно скучаем. Целуем и обнимаем твои бублик и булочка. От родителей тоже привет. Самый любящий приветик братику, сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, на выходных были в деревне, завтра нам с Таськой на повторный снимок и прием. Нагулялись сегодня на улице, правда, пока Таська в коляске, наслаждались погодой, завтра уже похолодание обещают. Братик, легкой недельки, береги себя и не болей. От всех привет большой, мы очень сильно тебя любим и крепко-крепко обнимаем. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Согревающий сердечный приветик летит нашему любимому родному сыночку Александру. Очень рады были видеть и слышать. Береги себя, сыночек. Очень нужен ты нам, очень сильно любим и скучаем. Позитивного настроения и крепкого здоровья. Храни тебя Господь, ты наш лучик золотой, ты наше все. Целуем крепко и обнимаем, твои мама и папа. Большой солнечный привет летит из Ковалей. Дорогому любимому сыночку Яневичу Роману, пишет Наталья. Спасибо большое за звоночек. Папа, конечно, расстроился. Ну ничего, переживем. Но в остальном все у нас хорошо. Папа уехал на работу, я отдыхаю в огороде. Не грусти, мой дорогой. Время летит быстро. Все лучшее впереди. Люблю тебя, мама.

0: Передаю привет своему папе Валерию, написала Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо. В среду спектакль, сегодня крайняя генеральная репетиция, а так ничего нового не происходило. Надеюсь, все у тебя тоже хорошо. Я очень сильно тебя люблю и очень скучаю. Приветик своему любимому братику Онуфриенко Сергею посылает Ирина Прокопенко. Дорогой мой, все у нас хорошо, Мишка выздоровела и пошла уже сегодня в сад. Артем тоже хорошо, только аллергия началась. Хорошего вечера, мой дорогой. Целую крепко и обнимаю, твоя сестричка Ира. Передайте, пожалуйста, солнечный привет из Бобруйска нашему племяннику Строковичу Артему, просит Валентина Дубровская. Скоро лето, дорогое, значит, время встречи приближается. Мы тебя любим и ждем. Как всегда, спешу передать теплый майский привет Строковичу Артему, пишет Анна Кацуба. Желаю хорошего вечера, отличного настроения, только позитивных эмоций и мыслей. У нас все хорошо, большой привет от Юры Виктора. Мы очень любим тебя, скучаем и ждем. Береги себя, мой родной человечек, твоя любящая тетя Анечка. Привет Батяну Игорю Михайловичу от Соболева Юрия. Здоровья и удачи. Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Майский шалом в эфире.
1: Опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
2: Глаголизмы на Зефир ФМ. От Светланы Глагола.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного майского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик моему любимому мужу Александру, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, собираем документы. Артем пришел с тренировки, Даночка катается на роликах. Мы очень сильно тебя любим, крепко обнимаем и целуем. Твоя семья. Передаю самый теплый домашний приветик моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все хорошо, вот сегодня у нас с Максом выходной. Макс полки вешает в зале, а я вещи собираю потихонечку. 27-го вот пойдем все к Поляшке на выступление, на спектакль. Вот такие новости от Макса, тебе тоже большой приветик. Очень тебя люблю, очень соскучилась, береги себя и не грусти. Удачного тебе выступления в конкурсе, обнимашки крепкие. Твоя дочь. Доченька Лерочка. Приветик от Кристины Сергею Матушеву. Сергей, безумно рада, что увидела тебя. Настроение поднялось, как никогда. Очень сильно люблю, целую, скучаю, мой родной, любимый. Завтра все отправлю. Роднуля, удачи завтра. Я люблю тебя. Сладких снов. Твоя Кристина. Передаю согревающий приветик Денису Климову. У нас тепло и солнечно. Серафим сегодня поехал на учебу. Кирилл и Катюша заболели. Приветик отправили. Лови. Хорошего вечера и хороших мыслей. Береги себя. Ты нам нужен. Крепко-крепко обнимаем. Твоя семья. Ну а мы отправляемся в Инстаграм понедельника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю самый теплый и нежный привет любимому Кариму, родной. Жизнь без тебя — это бесконечное ожидание. Считаю дни и минуты каждой клеточкой, чувствую, как сильно мне не хватает твоего голоса, тепла и просто того, чтобы ты был рядом. Знай, в моем сердце для тебя всегда горит огонек, который не погаснет ни на секунду. Мы уже в Минске, возвращайся скорее. Ты мой воздух, мое счастье и самый важный человек в моей жизни. Люблю тебя, твоя богиня. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Мне тебя бесконечно мало, я бы очень хотела больше, я бы руки твои сжимала. Утром, вечером, днем и ночью я бы вечно люблю шептала, но скажу лишь спасибо, Боже, что есть кто-то, кого мне мало, что есть кто-то, кто нужен больше. Люблю тебя до мурашек, твоя кучерявая ведьмочка. Хотим передать привет папе Сереже. У нас все хорошо, крепко обнимаем, очень ждем домой. Твои Ксения и Александр. Передаю огромный приветик своему любимому сыночку Ануфриенко Сергею. Сынок, все у нас хорошо, приветик получила. Сегодня с папой в деревне делали забор, очень тебя не хватает. Очень скучаем и ждем. Передаю от всей семьи приветик нашему любимому сыночку и братишка Кириленко Никите. Как ты, наш дорогой? Надеюсь, все у тебя прекрасно. У нас все хорошо, когда будешь рядом, еще лучше. Я, Юра, с Ульяной на гимнастике, Матвей дома остался, а мама снова на работу. Уже безумно соскучились и ждем, когда услышимся с нетерпением. Обнимаем безумно крепко, твоя семейка Кириленко. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

19.41 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет мужу Митько Евгению, любимому, и ты для меня очень важен, ты нужен мне. Я не чаю в тебе души, люблю тебя, обожаю, не представляю жизни без тебя. Храни тебя Бог, твоя Анастасия Васильевна. Передайте, пожалуйста, горячий приветик моему любимому братику Бармотову Алексею. У нас все хорошо, чего и тебе желаем. Береги себя, твои роднули Слонима и Гродно. Пламенный любимый приветик хочу передать моему мужу Якимовичу Сергею. Любим, очень рада была увидеть. Безумно люблю, скучаю, обнимаю, целую. Хорошего вечера и настроения. Улыбнись, твоя Анютик. Лететь любящий приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережка, у родителей все хорошо. Мы очень сильно тебя любим и ждем домой. Береги себя, любимый братик. Целую, обнимаю. Твоя сестра. Передаю привет моему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста. Твоя любящая семья. Максиму с родной у нас все отлично, потихонечку закрываем бытовые вопросы, все идет по плану. Уже нажали на обратный отсчет и очень ждем встречи. Любим! Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным последним весенним понедельником зарядить своих родных и близких позитивом и отличным пока еще весенним настроением. Но пока послушаем Сергея Лазарева с треком «Прощай, моя тоска». Далее Владимир Бутенко, его трек «Бывшие». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

помнишь, как мы счастливы были, и на двоих наш космос делили. Ночами друг другом, захлеб упиваясь, мы этой жизнью сполна наслаждались.

0: как же мне хочется вернуть тебя вновь, моя любовь.
1: Шалом.
2: Друзья, это программа «Шалом». За время музыкальной паузы еще несколько приветиков прилетело. Вот Людмила посылает привет Манько Тамаре. Пошли уже домой, завтра снова на работу. Любящий приветик передаю своему мужу Александру Дукорскому, написала Оксана. Любовь моя, все хорошо, жду среду и воскресенье. Скучаю, люблю. Твоя жена. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного, позитивного еще пока весеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю мягких, теплых, недождливых оставшихся весенних денечков, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!
3: Сделано в Беларуси.

закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Повсюду бензин, но ты носишь все искры и синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

шанс равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

пластика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

тебе нет вопросов, но слишком много вопросов к нам. Меня омары пластают на дне клешнями, кромсая вены напополам. Увы, не чувствую больше боли, даже крик не услышат птицы. Доктора сказали, оставайтесь в коме, вам от счастья нельзя светиться.